так ана кулуватика катаан аксаккаал ковэсулаарсумагама амма икумалиггаамун икигама кьюксуннилларттуну тааллуавитсиамарик мигуарсимангиторлууни илуа сана сана яоганисаарсимавиггаартак икумангин ауллармата умиартусигаарта иманнартсаагаале ковэсулаарсумагама таманнатсатиттайнаалерса икумаликвало иппиннарсун илаанаяксалаартуангиттугала тайкума сивунинганоорсунга сивуниллаттаакулуану ингиуллунгу неарама умиарту ингиуллунгу суунгмата ингиуллунгунераартуни мериангуйуни тусупиккалуамус тайкума сивуниллаттаакулуануарсунга сивунагу аккунарсиуггуннарамассаамат тайкана ингиуллунгулу асипсунга тайкана иккалуарама ингиуллунгулин гитайнарама аниту инналерсуг исимакалуалаарсимангиннама тусугия тусугияхакаттарсимагамайла атигингиттуни тааккуалу инуин арнаин тусиагауяртун никувигиараангами аалаарулуяар виплутни пикиллутик никувикками тусиаққапиллагулуяарсуни писиптул аанила тусугиямбагаалуга каттулаарсимагакки аджими виджаасугит маандасаагулуулаарсимаю анига эқалугди катиллаарсугу аакка кингани такулаарсугу эққатикканиларсимангмаанга тайнаго аанниагулиарсимаблутиг утаққиорулуяаблутик эқалунниллутиксилиоққорто тааннаттааро никувигиарами тусиарулуяарсуна алорулуяарсуго никуптеқаарсуни писуалайкулуккулиго тусиаққарулуяарсуни писугиарсуни оқарсуни аджиминартоқаккулуа пилералуарту тусуннартуақпалаарсимангматайла таакку арнай тусиатту тусиаккумиллаангуярсут ипписутту инунни аджигияунгиммата аатсуалу тусугеқатталаарсумагакки пиувитсиаллаттаарсувиллу тимиги аджиунгитту суукке аджиунгитту тусуннартуалуяақпалаарсималларминг

имангуэрсилиарпут уиннэрсуннэриартулаарпут уиннэрсуи каалераангами таймэн наттиубалаармат каажибалаарта иккалуи маёрнэ бисэни тисибуниттиакулаагу тайма таппиканеэчу тайманна каависартаавакками тавва нингиориларторулуппу тавутурлулапу маёртусарпаа эмкуяасиё маёртуртумик таутулерами тамана саатянга иккаттуяагаалуму туапаяагаалуни сапути тамана китингаанга эмна капокуйортагангиттуаалуму иккаттукулуулуни туапаяапалуяалуулуни тамана манераайуаалуумма куук тамана сапути тамана китингаатянга тамана маёрту такуксаауяалуоқаттаму тамаауни серпақаярлапалууяартути тамаан майортуртуаалуи такуксаавалаумата таама нингиорпутусаангуалаа сунгақаттарникуйгакку нингиориларта улаалу майортутарпаа куяасиортаами иқалуту неарнига лаарнигани тааманна иқалуи қаависарпарлуни иттубинерма иқадда таканунга иқалун сапутини иқаддиаагумалераанга парналерсуни маккуа нуввисиксаккунни каккиваккунниксиккумаккуа аақкиссорлунига аторниартабунулиаккунги талу идангита иқалу иқалугасигуннартунни самаккунага атортаауниарту питуиннераақалерсорлунниги кииннэрторлунниги имана аақкиссуттиартунниги атортаауниартулима пивалауммат таббали писереераанга таанунга насулераанга таа малик атайдуддикиуниттиангиннимаани пивалаавартэ иқалунниттау иқалугуманикумуттаа ну исоқасақалууллута ангиуқаннаарсеқулу қулеқалуарлута тааман таканунгераангатта иқаддеқи сигиараангатта иқалуитсамани қуддуаяқаттартуааумата сапутин тамаани аақкисорсимасапутиутаматума мауна китингаангун аақкисорсимаюаамунниқукилериннеқутулере исерпиқаорлути маунгалуқараасаммакулуқаорлута аммалуртакулунни таақаорлути итереққунгитигу таама санасимаюаалуи таакун умуллуги таана симиксугу таввани неқукиттукулумми аммалуртакулумми итиюкаддаат палуаарсикулуулуни таана тава илуаанииттут таввани намунгарпиқаяаруннерсути капорлуги таамана алеанааттуаалуулаума таамана туқусарпасуппарлуги илаана капиварлуги увуунна неақуата кангиттиакулагу таққанна сауникулаа капиқасиутигиарлугу капиллугу таввууналу масингитигу нувиллугу нуввисеқарма таана пими накжиумми путоқарлуни таана мерсарсималлуни таввууна путусимагами имман нувинна суклуга аяққиппеқингиттиара суклуни санасимавалаумма таамана иттубинера таамана табу нувисиваддаалута иқалуктабу тамаккуа туқусалаутуиннерлугу нувивахлугу таама сиактичуиннерпуллу асиана каписингаарпуллу таама алиортуаавалавата таа алианааттуаалерсуни таа иқаддеқиллуни нипаақиактуаалавалаарулаартуни нипаақиагуннииерсуни иқалуи дуннунгуруйулерсути таппаниитсут сапутини таққаруйуртуни иннангоруйуртуни нигдинарнингалу таманна инна уйерриваддиалертиу қиоруйуппаддиалерлу сунав уннули уннуктувинердитаан уйерринагуллу уннуктурживани уйерриерсуи қиолеруйулерсуни имангоруйуртуни уйерриерсуи пиярриерсуни маюуджилерсуни иққалвари манна нувисимаюаалуи уигулериғаалуи униарлуги аттуни таамана иннааттааккуа униарторсули увагуллу униарлу танааммакиякулуттини илаани таббунга катитаалугиллутигуқалаватта таппикуунали нунамуаммакалераангата икайортигииппасули таакку нунамуарпаддаанасулли иқалуқалдаалу пиаувулаорсимаю қиннеқақаттарами имана аақкиссерпагиарсимали қиннивиссани санасимавагиеқаттарами иқавиярпаддаалуги саан пууққарпаддаалуги пиаоқаттармата иқалуқтуаалуоқаттаоқсимаю таачимани иқадда қиннуқаангами тақанна аққусерсуниу иқалуқтуни наамагиққуулераангами аққусерсуни атаариалерпалаоқсимми

арчни ухилиути гилэу сунаа ботама якиагэхча киагэхсэриэнга сунаавба наруахсаунеарма амерлеккуйингиттуаннугма таймэн наатчууваларма тайм таутуппараорта пинсуттилу итторилаорта тама илеккусериаахтаралаб уллумиу тикиллугу таман атаваахаллаттартаарлаа амма силу уджерибалаорта уна униккаагумассура тамба у кэнни нэрэкулэрамиги натсэрами тарэгуут ниттуми таман тууарми сикутаманнатуугаа дэрстауллуни нэрутупалаарлус кэнни атарсиунгин мата натсэрами атарсиунгитту натсэртуқарсималэрмат таама туугаа дэрсун нэрутукаллаарлуклугу илуттупалаарлуклугу тааманна имэн исааддуагэрсаулдуни исаагниуллу аггаму тунгитсиаганиссуни итерсиллуни итерсиаагам агмалорсиллугу қаэққисерлиуми аллерсуни апумми апусиутератаавинерми тамаангат саанаа палуктуни туллерсиниу санераалу тамана сивинганинга қэрсуртерсуни иманна тисисараисуктуни қаэққисааққуиллуни туллертаулуни табба қэрсиурма табунганатсертаан таббунга нэ хотаббуга акиджутиарликулуктуна илунгаагну сиктаагами пилэртаавдана аггортаавдана аунгултаавнугу куппаддиадуни аггортаавдана табунг иллуаануаарлуни таана иннахалерсуни аумми табба аггортаавирэрму тэкъинни умумаяарсималлути ааммиттартаакуяунгиму ипиута тамаккуа иманна тасигуутэкъарпалаагумима тасаннеруйакъарлути ипи вингиттау нанорсисигиарун уббалууни аамиттахуниккуниги кимеринсуулуни таунани таббуна пиераадуллу саннеруангу анусимагалуарлуни ипиутанги нингуттернеангиммата аутернеангиммата таймэн натчууваларммата иписертааваадерлути унгумаяасималлути ипаартортаасималлути таймэн аггуинингинни таппани табба пиярэммата каммаардуктаагами упэктуаалуммата нэрийуаалус таббан илуаа нунгутаагумма кэммими тамана кэкъиниинникулуа аунга пиярунгиккутуаккиангуллуни табба таманна кэкъилэрма савиумматамлу къаортэртаулуни пиярттаулуни туллеккаагингатаагунна масақасиутисимангиаарликулуни сиккуумутааруннуга актунгиаарлуллуни тамана киджигиллуни кэкъилэрнерами аунга тамана къаортэртааваадерсуни тамаккуа ангиутаанунги сикъуттэртаулуни кэммини нериаккуаннерлуни тамана иманна амиа кутэкъаарлунгиттиарсуни мингуртақаттиарунниэр пасаартунигуни унакъинеревиуратаартортавва иманна ааруйуртақаяарунниарсуни таймэн наатчууваларма уджерибалаарсимаяра унортуэрсунгиллунга таймэна увангали кэмминни маккурулуксуна таувани унортуэрсунгиллунга таймэна кэмэринэсу даарисунгаалу каттарникуулаарумагу унортуэрсунгиллаклунга таутуппалаортанни таймэна пиуюаалууваларумасу тамаккуа тамаджа нэкъиссалиоруссиуваларту исимаги маккакки тайккуа нэкъиссалиорпалаарумата уваттисо ниарлуртуалугути атилиорасуппаккалуаракки нэкъиссалиаривалаортанги илагиниккуама мартуалууваларуммата нэкъиссалианги уйеривагни соккуигиникуиакки атилиорасуппаккалуаракки атилиуддарикулугуннагиннаккиссули уллумиму тикиттунга тукитаакъаттартуаруртугула нэкъиссалиаринсуртакка тамаккуа аауяккуллу иманнала укиаккун укеаккули тамаккуа нэкъиссалиаарнассуппакка таамааджаттаакъаттартуалути кисиани аауяккун нэкъиссалиаарибалаартунга упенгааккун тамаккуа тамаджа аджилиуддарикулугуннакъаттангиннаккисули илаги илага аджилиупалуктаавикъаттанертаралуакка сиокъа иннаалуулерами къиекъаалуулерсугалу пиюнналуартаавилертаралуакка сули пиюннангилуартакка сули исимаги тамана хавимаяра укъасигиумакъаттаракку наукъ укъасигиуннармагаакку исимагивартугу табба
hivi hikuni matu.

аармат инии такуяако тангиллут инюммигуу такуйо кэнгэммигэртор таана инёхартуаарниалерпугутап бисук суктиллуле кимуксиулерпорлиуна аггэрто ики таббуга апораттигу аккага нукарле апораттигу ухаутилерсуни.

тоахтиулаартуктаа пируксангануарсиуннартуаа агушэтлум алиартаалу нуксаутун пируксатуиннармулла агилэрсилериасса нангмагуннаарлуктуулуулаарсуат чоққиилсаакку таиннаа тайкква нунарпақпасунгортилута нангмалималируулуугами нангмақпақтуулууққулуарсимунгу тайкква таймааттиуттаққалаа итагиликква қимми нангмаккаунерсаалерулуулуарсимунгу таатиги таамаккертуаалуугати илагин агьярсиуннартаалуути таймааттиуттаққалаа я агажуулуттаа қимми уатсигиингиулаарумимут иммеалукка нангмалераагами қимактитаагхуйарсути укуалу қиммигит агумматтилуа каагулуксут таймааттиуттаққалаа атсигиингиулаартуна қиммеқаусиқавиалаарумимут кано даакуулу қиммини сиунарпангилааруйалуарсуни авиманерсааруултута кимми кимниккиаваа саул олуултутиллуулаарс пе кимнигула таттаван илагат нангмагуннарлекторулиам амаюм паниппакуттуглуаси уба нунарпартиалуулиаарсимун миганну нунарпамунааси укиаксия нгориа нактиллугукиаган багни увинеқаттиалертиллуги аа ман итерсаллуулу уяқпатлиаарлутиккулу синиттариарсимаган синиттариарсималаортуну уяқпатлиаарсулу пагнерит увангаарлуиллернераақку сунау наннумут иллагаярулум упа упагуссаарулернеқат уяқпатлиаасигиарлуну тааанналисигуниккаатсини нануар тунгимутаут лариангуакаллартуни утиму нан парнаксимагаттиаранну тайманнарун маккисиаан утимаут лартугуанну нанмаяппатлиаранасуксиммаа тааккохиммиу сайвари пимактау кайна исумагиюнниарлуни юккингумму наахтамаауга киммиу киннерулулера алуаартутик иммали нану кингунигааттин нангмаераалларнераннук таппа таппани гурамилаука неранну утлалуаарникум нан кукиутиннуппуунга кингулерииллути илисимаатаққу утимоқивиасааннераннукаа наауклиин амматувиккаану аутлармиганну аану пимми игагитаамуга итерсагулу кукераалуарпугалукеа минаами каттаулилиаами нуннукти кукераалуарпугалукеа пекамма кукертагулугиммаку пиммигиллутаалунга сути аан риммикулуат илагат кутликиуярмиганну супуйу винтава иттутукули натинган кауммаккутиксаттин та нангмаути илиоаниттук кииераатлакуттуннермаку суорлуун икиаан савираяккур илуутикууммут хей тохос тохосагаттикку таватаппаауга майо майоққан нүйюктаутиннасуктакуттугигулаараттикку қимуктими ия қимми үперсугил пероорнеараттикку таппаау апутсариаммутту нусуаксаагама таунаангаллуканнертиаақилаарсутикку майоққалаорсугит сиан пируулоорсутикку амикуссуияқулаатаманна актиартауяриақартуунилу исигаулуги оқитлиссаақулуққалаарсу маккуунниллуга қиммиинне қиммиаасалу таасимулаангаюма қиммиаата тааккуннангатуаагуққу тааксяртауиуннармат амиққаулиллалаорсимаммиа

0: пилигэ қалаусымагама аулайи қайсиутилерпара мумингуа гулаа маттали тамаани кангэлленэрми нутагалаартаа тоқар мамахоонник ила сивуллертаинна амма кингунэнгагут наянгуарпу илэрса юмаар сунэ наянгуангулаут мунэртулериорлуувакэа пигаарлунга меэнэрсилаарсимагумигама кингумун куксаа суктауялерпунга тамаанили тикэрдуармилли иннаккасиулилаортугу
1: май тэйко аджигалуи ангайоққаатиллу анилаутиллу илангит маингулаорпу утернарпу
0: утернарпу аммаура унганартиуарман аянналлуапи силартиуа пигию силартиуа пигию ярмагу тэнэ тутунгэккуарама оқамиасаарпунга тэнэ ингиттисуулаа тэнэ касиилаунгиттуугалуа тэнэ тутаутулаа ораккү тэнэ пост офис ила титэккартаарвигми лаунгиллунга илинниарвигми илинниалисаартуни илинниартитсиккалаарсимагалуарми юнга каплунаатиту қауимма Kauimanolonginnaptanamma meelaksimagaluarmat qapluunaatittu ayorunni mikinnalermata ayorunnikkuuvalliaqaujalerluta illa ilinniarnikkuinnaluungagut ilinniarnikkuinnaluaq inuktigu sivulerpullu ayungittusuumata tamannallissuli taututtaqaluara ublumi ilinnia симакканнерлуни кисиани пилериар сартаарналермала аджигингилермагули тайканили укиунгулоортуни атулоортаптинни пилериақартууллуарниарталаусиманнеққоратта питсиасунгоқта наалассунгоқта тианнайттуйалоортурли убамнун
1: тайко аджинила таутуклугит ан роуз хангайуклерпаақути ангухимангинаптигу ке нутаарин мангаагу илитариаут тангилаорлуни оқаравикиани хунау баалерлута амма улую аджиа такук канерлутигу макку вигьюарто ангайоққаатит аммалу анаанатсиа атуат аккагилау камисерала таакуа накасуглу а мисерала блу нулеа қаарилау қимая май илитан налаукуни
0: илитарнартиа меаллорексарту илла инна бабулиемсен нулеақарту джин таманили илинниарвеқалерма илинниартитсигилоонерсаалоорис симагаттигу бабулиемсен нулеанга амма илинниартитсигиақалаусимармимман ангайоққаатинни неқиллеринерми қану игаяриақарнерми ангилитеруннарнингинни таикканни пилеригалоорама илинниаммаарлунга қанукеарми тикерардуалеа қааллақаттауттуармигама илаул оқимиасулаоқатта ила илаптинни таикунналаорлунга утерама утилауклунга таммуунган кангерлинэрму тайкунга утикканнилэрмигама оопаэриартулерлунга мисералаанулианга пууваглувимму ааллалаорсимагман нутарангинни ангайуклэрнэ паэриартурлунга илинниарвиу илангани иглортуаккалаорсимагмата тааккуа аккаккукка мисералаакку тааккуа анингиллутик такпунга илинниармиммо илинниариартарту апаэриарторсимакакки тайканииттунг тайканиилилаорсимайунга амма ауллерсиматиллугусули ангайоққаанган тамакко сааламмакку улуйукку итуллоқиалуникка илинниалаорсима илинниалаорсимайуттау илинниариартартуттау илинниаммаарлу қатаулерлунга паэриммаарлунга таимма теаннамму тикерардуарми

Abre y la camiseta a Macalituni. Y de Inyo Catacasito ya la vagata, no la dicho basura. Sabe Gavia Casado no me meto que a Ana. Eco, cayó que el que te lo iba a obtener, sabe Gavia Curri. Sabe Gavia Casino, y te lo sube para la cama. Abre y te haga toma, pila que te haga toma. Sadagin Surama, Sadagimunila. Over me, it is off to sell with little Padla or Tigger, Kuna tell me Padla come out as it blew. No, no, Pasiga, it's a cut tongue is out. Suku was a sima, you know, you got. Then I would tell the girl. Time out, auction it. I was able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
арлууни таси ида сиккуарлути кваасилаакуарфа тава писуфлута ака кэкэттаарлаписаарамааси атаатумна канукэ наянгалаарамалукэарна катаиммага утаккам таппу капиюалуума ниакукку капиюалуумнага абаунерамаккай уитсерусулуангиттиаммагалаарлуга канорлуунни таима аалагиюннеэрлугу кану питлариккалуармага таиккуа кану икаллагникку уитсерипаккалуарлу канан мукаллартуксаангутиллугу сунагилэртаппиниллукка анаанага нутарсаақарлаторнэрмимма аалаги қавимангиттарасимаамма писуктуалуулугу ернисулеққор ida ernissumunerlluni pisukkukatakpa taikku ujarakkulu taikku uatsiarpaktaakka takkularsumaik iglugiikkuku kiklu ujaarluk taikkum ernimmaa taimalunutaralaartakullarminagu inuugaluarmu taima taikkunga akkuvimma aulajittiartaraluara ujarakkulumni silaan tainnali unikkaaruni silami эрнеангунаарлуни сулинаялаарту ила инуунгилэрторлуни сунаумааллуни акаиималаунита утсералаарта теймалу туперэартулаарту таппикунга нописутсяангиннамали кэпэктаа туперэартулаарту таппикунга туперапта тайнанутаралаартакунгуартуулаалауми тайнарлугу канукиарина пилларнаппа аалажини тагжайнарпактуулаарлу татаиман аалажиплунга инутуунгиннартуулаарлу канну таттаангугалаанулаарту ашила тавани палаарлута укиортуулаагаллуна атаатаккиаккуккатааккуаакка наттаги катималлаттаарлу тигут аккааккастаакку ааккуку аккагалу тааннанатта аттаанугалу нусагаақартуилалаунгитсуниккуа утсиагалерлуги қиммикканерлигиавалаарматалуунни таанна қиммера уккунига иллулимми пасилери сабилериммасаа таукунига қаи анаанага оқарлакпарлалаарманаа тайка шави иман филафини шавеқармат тайка тусаақуумо оқортуугала киннера атсерлугу паши тен пасиме киннера савиилана суккалаарлунга пасими атсерлу қаажими киалилаартарали қернерто аулаиттиарлу уангунерартаавагма наглигнарниккуму туннорсиорто неқни аннер